0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник». Суик!

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ка-чинг.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: «Золотые хиты». Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Союза 90-30.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП Полупан Зинаида Владимировна. Салон Штор Тюльпан.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести.

0: Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможно, разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки, неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы, вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы, ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы, возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы, день ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы, возможно, неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги, могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи, полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы, день непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
1: Реклама.
2: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
4: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
5: Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
6: Проспект Университетский, 102.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия не признает односторонние принудительные меры, и недружественные действия не останутся без ответа. Об этом заявила пресс-служба Поспредства, комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, пишет «Российская газета». Музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова похоронят в Подмосковье на Перепеченском кладбище, пишет РИА Новости, ссылаясь на семью. Сергей Соседов скончался в 58 лет после неудачного падения с лестницы в Якутии, куда приехал на мероприятие. В Волгоградской области идут дожди с грозами. В самом Волгограде сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем до 31 градуса, по области дожди и грозы, а на западе области всего от плюс 15 до плюс 20. Футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября. Матч начнется в 3 часа дня. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут «Городские вести». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с

0: домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1999 года в Лондоне у станции метро Бейкер-стрит открыли памятник Шерлоку Холмсу. Трехметровая бронзовая фигура в длинном плаще, шляпе с небольшими полями и трубкой в правой руке задумчиво смотрит вдаль. Прототипом Холмса считается профессор Эдинбургского университета и наставник писателя Джозеф Белл. Он был таким наблюдательным, что мог по мельчайшим деталям определить характер, занятия и даже прошлое человека. Внешне книжный Холмс тоже похож на профессора. Высокий рост, поджарая фигура, орлиный нос и пронзительный взгляд. Образ знаменитого сыщика так популярен в мире, что снято уже 250 фильмов, сериалов и мультфильмов с его участием. Одной из лучших экранизаций считается советский сериал 80-х годов. Его оценили и на родине писателя. Британский премьер тех лет Маргарет Тэтчер говорила, что советский фильм лучший, а королева Елизавета II наградила орденом Британской империи российского актера Василия Ливанова за создание самого верного образа легендарного сыщика. Награда

0: Адуливанов получил в Москве в 2006 году из рук посла Великобритании.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
9: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия не признает односторонние принудительные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявила пресс-служба Постпредства России при ЕС в ответ на введение санкций. Рассматриваем антироссийские ограничительные действия как нелегитимные и необоснованные, цель которых – нанесение ущерба нашей стране, говорится в сообщении, цитирует его РБК. В дипмиссии также отметили, что любые недружественные действия в отношении России не останутся без ответа. Напомню, во вторник страны ЕС продлили санкции против России и сняли с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет РБК. В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, почти на 34% выше показателя недели ранее, пишет российская газета. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового геноварианта. Ведомство внимательно следит за ситуацией, готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. Яйца стали лидером по подорожанию в Волгоградской области среди продуктов питания за минувшую неделю. По данным Волгоградстата, цена на десяток повысилась на 6% до средней отметки 81 рубль 74 копейки. При этом на предыдущей неделе рост цен на яйца составил 4,7%. Также выросли в цене макароны высшего сорта на 2,7%, а стоит в среднем 100 рублей за килограмм. Сахар, который стабильно дорожал в последнее время, подешевел на 1,3%. Сосиски и сардельки подешевели почти на 2%. Стоимость овощей осталась примерно на том же уровне. Заметнее всего подешевели картофель на 3,5% и морковь на 3,2%, пишет «Высота 102». За год в городах-миллионниках в России закрылся почти 1% бургерных или 2360 заведений, пишут ведомости, ссылаясь на данные геосервиса 2GIS. Ситуация резко отличается от прошлого года, когда число бургерных в мегаполисах, наоборот, выросло в среднем на 47%. Сейчас наступил этап, когда выживают сильнейшие, те, кто предлагает качество, сервис и адекватную цену, описал ситуацию член Сенатского комитета по федеративному устройству Роман Маслов. Участники рынка связывают разворот тренда, в том числе со снижением доступности кредитов, ростом конкуренции, повышением цен на мясо, аренду и рабочую силу, пишет газета.ру. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября. Матч начнется в 15:00. С 25 сентября по 2 октября команда входит в режим тренировочных сборов с двухразовыми тренировками. Сборы и завершатся контрольным матчем. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут городские вести. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Фу, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
1: Радио «Спутник».

0: реклама. Маршрут на безопасность.
1: Добрый день, дорогие друзья, это Радио Спутник, у микрофона Алексей Карпов. Продолжаем марафон дорожной грамотности. Сегодня наш гость Бибик Светлана, директор детского технопарка «Кванториум», руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма лаборатории безопасности. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну и давайте сразу к первому вопросу. Расставим, так скажем, точки над «и». Лаборатория безопасности – это замена школьным урокам ОПЖ или же это принципиально новый подход? Вот в чем главное отличие от обычных бесед-инспекторов в классе?
2: Я думаю, что мы не можем сказать, что это полноценная замена школьным урокам ОБЖ, а вообще принципиально новый и практикоориентированный подход к обучению детей правилам дорожного движения и в целом формирование культуры безопасного поведения на дорогах. Лаборатория безопасности, в общем-то, отличается методологией преподавания, и плюс еще у нас есть некоторые ресурсы. У нас есть передвижной автогородок, у нас есть настольный образовательно-учебный комплекс, которым мы активно пользуемся в процессе проведения выездных занятий. На уроках ОБЖ дети получают полноценные теоретические знания, вот опираясь на которые мы и проводим практикоориентированные, ситуативные, моделирующие мероприятия вот в течение образовательного процесса, который у нас ведется на территории школы, куда мы приезжаем.
1: Вы сказали, лаборатория – это мобильный комплекс. Если говорить о формах работы, что видят дети, когда этот автобус приезжает к ним в школу? Лекция, квест, полноценный тренажер?
2: Тренажер? Я бы не сказала, что это тренажер, но потому что очень бы хотелось его иметь, но пока у нас его нет. Но в целом у нас есть передвижной автогородок, который нам дает возможность сделать мероприятия наши и выездные, в том числе занятия, очень красочными, запоминающимися, яркими и результативными. В целом, когда специалисты лаборатории безопасности приезжают в школу, занятия строятся не как классическая лекция, а это скорее микс к сюжетно-ролевой обучающей игре. Примерно таким образом. И дети активно вовлечены в процесс. Этот формат образовательного процесса можно описать как некое интерактивное занятие с моделированием конкретных дорожных ситуаций. И где вот теория, полученная на уроках ОБЖ, о котором мы говорили выше, сразу подкрепляется практикой. Мы просим детей рассказать, показать. Мы даем возможность им осознать последствия несоблюдения правил на определенном участке дороги. То есть мы сразу эмпирический опыт даем детям для того, чтобы они его применили уже в дорожно-транспортной среде. И занятия, в общем и целом, следующим образом строятся. Это вводная часть, мы повторяем правила, которые опять-таки, благодаря нашим коллегам и помощникам, педагогам школ, даются на уроках ОБЖ. Это правила дорожного движения, повторяем, а после уже сразу моделируем ситуацию по определенной тематике.
1: А я так понимаю, одна из главных задач – это снижение травматизма. Дорога там, мы знаем, что среда, которая ошибок не прощает. Вот как именно моделирование ситуации в безопасной среде помогает ребенку не растеряться в реальной аварийной обстановке?
2: В целом мы можем говорить о том, что это снижает психологический барьер в безопасной среде, который на занятии ребенок может сталкиваться с реальной угрозой понарошку, поэтому он не испытывает сильнейшего стресса. Это позволяет ему спокойно проанализировать ситуацию, попробовать разные варианты действий и ошибаться без последствий. И когда ребенок многократно повторяет опасную ситуацию в игре, у него формируется так называемая ситуативная уверенность. Я знаю, как поступить в данной ситуации, я уже с этим сталкивался в прошлом. И я могу, в общем-то, и в целом справиться с подобным. Конечно, мы не говорим о тех стрессовых ситуациях, в которых теряются взрослые. Мы говорим о какой-то ситуации, допустим, ребенок не дошел до пешеходного перехода от одного края дороги до другого, остановился посередине, он должен демонстрировать водителям четкую поведенческую стратегию, что он не побежит, он станет посередине. Например, такая ситуация. Помогает отрабатывать как раз конкретные навыки. Ребенок учится действовать уверенно, правильно оказывать помощь себе и рядом стоящему товарищу, который, например, в какой-то ситуации ринется и будет суетиться на дороге. Я думаю, что в целом, в общем и целом, знание правил дорожного движения и отработанные вот эти ситуации на уроках, на занятиях, они дают ребенку снижение общей тревожности, когда он попадает в дорожно-транспортную среду.
1: Ну, то есть, и по сути, он получает опыт, получается. А вот методы работы отличаются для малышей и подростков? Семиклассник уже не так интересно, да, вот просто переходить дорогу. Вот какие фишки, скажем так, в кавычках, лаборатории используют для того, чтобы достучаться до дерзких подростков?
2: Ну, в целом, подход к работе к малышам и подросткам, он кардинально отличается. И у этих возрастных групп совершенно разные мотивы, поведенческие стратегии, вообще уровень восприятия и способы мышления. Поэтому для малышей у нас ключевая роль — это скорее наглядность и игра. Они мыслят очень образно, поэтому это занятия вокруг ярких игрушек, простых игр, возможно, каких-то сказок с вовлечением детей. Их внимание очень легко привлечь, да, яркостью проведения, но и, в общем-то, очень тяжело удержать. А что касается подростков, то совершенно другая история. Они мыслят логически, им нужно понимать, зачем они делают и каковы последствия. У них формируется критическое мышление, хотя они чаще демонстрируют опасное поведение. То есть они пробуют эту жизнь на вкус, на зуб и пытаются понять, насколько они способны что-то преодолеть. И, в общем-то, они ценят автономию, соревновательность, возможность проявить себя, но при этом они быстрее обрабатывают информацию, могут быть менее мотивированы к каким-то рутинным занятиям, потому что все-таки у нас у подростков сейчас кликовое мышление. И для них
1: важны... Кликовое, вы сказали?
2: Кликовое, да. И диагональное чтение, к сожалению. Но они вычленяют и быстро обрабатывают информацию.
1: Угу. А расскажите, кто вообще работает внутри лаборатории? Это только инспекторы или же привлекают психологов, педагогов? Ведь чтобы сформировать, так скажем, правосознание, нужно же не только знания вложить, да, но и эмоционально зацепить.
2: Ну, в целом у нас в штатном расписании методисты и педагоги, да, которые профессиональное педагогическое образование, и который переводит вот все эти правила дорожного движения и сложные регламенты на понятный детям язык. Адаптирует дорожные сценарии под возраст обучающихся, выстраивает логику занятий, и все это транслирует школам. Потому что мы не только лаборатория, которая выезжает и преподает где-то в определенных школах согласно плану выезда в какие-то занятия, мы, в общем и целом, оказываем методическую поддержку школам. На постоянной основе вот школам рассылаются и памятки, и материалы, как для детей, так и для родителей, призывающихся соблюдать правила дорожного движения. Центр реализует комплекс массовых мероприятий совместно с госавтоинспекцией. Подписан план, который мы реализуем на каждом, кстати, выездном мероприятии. У нас присутствуют сотрудники госавтоинспекции. Все мероприятия регионального значения и все мероприятия федерального значения, которые заводятся в лаборатории безопасности на территории Волгоградской области, все это делается при непосредственной поддержке и участии госавтоинспекции. Mm-hmm. То есть у нас все мероприятия проводятся не только лаборатории, вовлекается все сообщество, школьное сообщество, сообщество родителей, потому что работают родительские патрули.
1: Угу. Ну, это, конечно, вопрос. Вот так кратенько давайте, если подводить вот промежуточные итоги. Удалось ли лаборатории переломить ситуацию вообще, в принципе? Было-стало, как говорится.
2: Ну, я так полагаю, что если подход такой комплексный, планомерный, он действительно дает результат. Но масштаб и скорость изменений, ну, на сегодняшний день, конечно, оценивать сложно и рано, потому что комплексно мы можем посмотреть статистику изменений вот в больших процентных цифрах, это пятилетие. Но мы, к сожалению, еще 5 лет не работаем на территории Волгоградской области.
1: Ну все, впереди.
2: Но в любом случае, то, что видно сейчас по массовости участия детей в мероприятиях, то, как та статистика, которая нам предоставляется, информационно-аналитические данные госавтоинспекции, у нас по многим показателям снижается количество несчастных случаев при ДТП с участием несовершеннолетних. Поэтому рост вовлеченности есть, мы об этом можем говорить. Снижение числа конкретных инцидентов в отдельных периодах по отдельным направлениям все-таки фиксируется уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних. Ну и, конечно, формирование культуры определенной безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. И вообще хочется верить, что в транспортной безопасности нас ждет переход от поведенческой парадигмы соблюдения правил под страхом наказания к нормотипической такой модели, что безопасное поведение на дороге станет в том числе как и маркером необходимой базовой ценности и маркером культурного человека в целом.
1: Ну что ж, спасибо за откровенный разговор. Оказывается, да, лаборатория безопасности – это не про запугивание, а про обработку рефлексов. Друзья, у нас в гостях была Бибик Светлана, директор детского технопарка «Кванториум», руководитель Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма лаборатории безопасности. Спасибо за ваш ответ. До свидания.
2: До свидания. Всего доброго.
0: Маршрут на безопасность.
3: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу.

0: чертежи любого формата.
1: Мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. Как вы думаете, о чем идет речь? Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. Как вы думаете, о чем же идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анрамановой на сегодня.
0: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны затруднения в совместных делах. Помощники будут только мешать, а партнеры могут прямо подвести. Тельцы, день повышенной травмоопасности. Будьте аккуратны с техникой на дорогах и при занятиях спортом. Близнецы, возможны разногласия с партнерами, связанные с нарушением инструкции или договора. Ссора рискует быть большой. Раки. Неудачный день для командной работы и старта новых проектов. Мелкие конфликты сейчас перерастут в большие разногласия позже. Львы. Вам могут оказать некачественную услугу. Не лучший день для обращения к врачу и для косметических процедур. Девы. Ориентируйтесь на личную симпатию. Дела, сделанные по дружбе или в расслабленной обстановке, будут самыми удачными. Весы. Возможно, разногласия и недоверие. Чтобы их преодолеть, придется пойти на уступки. Однако в результате компромисса вы получите даже больше. Скорпионы. День ревности и ссор на пустом месте. Но есть шанс решить какой-то давний и действительно важный вопрос. Стрельцы. Возможны неприятности со здоровьем. Могут понадобиться дополнительные расходы. Будьте максимально аккуратны во всем. Козероги. Могут пошатнуться отношения с кем-то из коллег и партнеров. Скорее всего, это будет связано с доверием и деньгами. Водолеи. Полного комфорта не будет. Обязательно придется преодолевать какое-нибудь препятствие. И препятствия будут сложнее, чем вы думаете. Рыбы. День непростой, но есть шансы разобраться со сложным делом. Просто заставьте себя это сделать.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Давайте еще раз напомню его. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как известно, глотать батарейки опасно для жизни. Но инженеры из Массачусетского технологического института разрабатывают съедобную бумажную. Отрицательный полюс сделан из магниевого сплава, а положительный содержит триоксид молибдена и активированный уголь. Между ними находится биоразлагаемый электролит, который позволяет генерировать электрический ток. Чтобы все это сразу не растворилось в желудке, батарейку покрывают пчелиным воском. Изобретение создается для питания медицинских приборов, которым надо работать внутри тела, что-то исследовать или стимулировать различные органы. Действуют такие батарейки до 3 дней, а потом исчезают бесследно. Клинические испытания на людях планируют еще только через 2 года, но будущее наступает.

0: Реклама.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Сейчас бы в отпуск.
3: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
4: 43.55.13.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация. В сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
3: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
2: Проспект Университетский, 102.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. Как вы думаете, что же это такое? Вот прям, я думаю, многим не терпится узнать. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Вопрос.
0: Да.
1: Вы знаете, возможно, это прослушивание музыки.
0: Прослушивание музыки. Ну, имеете в виду, вот домой пришел, включил, например, что-то, да, и, собственно, расслабляешь и снимаешь стресс. Да, вы знаете, очень хорошая версия, принимаю ее, но вот с музыкой это никак не связано, то, о чем мы сегодня говорим. Да.
1: Хорошо.
0: Давайте подумаем, спасибо, да.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, доброе утро, да, слушаю вашу версию.
2: Люди, эспандер в руке постоянно сжимают.
0: А, да-да-да, вы знаете, да, тоже неплохая версия, но вот, увы, правильный ответ пока что не прозвучал.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Хотелось бы, да, ответить.
0: Так.
1: Может быть, погладить кота...
0: Погладить кота. Слушайте, да, вы знаете, тоже очень хорошая версия. Действительно помогает это снять напряжение и стресс, но вот с домашними животными тоже никак не связано. Да. Давайте подумаем еще. Спасибо вам, да. И давайте еще раз напомню невероятный вопрос. Большинство считает это устаревшим, но это может каждый день уменьшать стресс на 20%. Как вы думаете, о чем идет речь? Я дам вам небольшую подсказку, что связано это с домашней обстановкой. Вот что-то это, например, стояло очень у многих в гостиной. Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Если появляются мысли, звоните. Прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО России отразили атаки 40 дронов. В Ростовской области повреждено административное строение нефтебазы, но пострадавших нет, пожар на предприятии не зафиксирован, пишет «Москва-24». В трех районах Волгограда в выходные отключат холодную воду, сообщили концессии водоснабжения. 26 и 27 сентября подачу воды приостановят в центральном районе Ворошиловском, а также в микрорайоне Тулака. Будут проводить масштабные ремонтные работы на сетях, пишет «Высота 102». На смену летней погоде в Волгоградской области идут дожди. Сегодня по региону ожидаются дожди и грозы. Местами штормовой ветер до 20 метров в секунду. Температура днем по области до плюс 31. Британские астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении. Это экзопланета по размеру как Нептун. Она вращается вокруг холодного красного карлика. Таких звезд абсолютное большинство в нашей галактике. Людмила Гусева, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
4: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
5: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
5: «Золотой дракон».
7: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
5: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть люди, которые уходят из ресторана с мятной конфеткой, а есть такие, кто уносит с собой держатель для туалетной бумаги. Опрос во Франции показал, 94% владельцев ресторанов сталкиваются с воровством. Британцы не отстают. Там каждый четвертый посетитель пабов признался в краже, а среди молодежи это делал каждый третий. Психологи называют это эффектом Робина Гуда. Когда человек оставляет за ужин кругленькую сумму, ему кажется, что симпатичная деталь на столе – это почти что подарок, и заведение от этого не обеднеет. У Гордона Рамзи в лондонском ресторане всего за одну неделю утащили 500 фирменных фигурок кошек. В сети Flatiron за пару лет гости случайно унесли 20 тысяч миниатюрных топориков для стейков. Несут все. Ложки, тарелки, кувшины, пепельницы, мыльницы, цветочные горшки и даже элементы сантехники. Одни пытаются победить это штрафами, а другие превратить воровство в маркетинг. Так, в итальянском ресторане Джейми Оливера за возврат украденных вещей предлагают бесплатную порцию равиоли. А в сети Sexy Fish на фирменных аксессуарах сделана надпись «Украдено из Sexy Fish». Это одновременно и шутка, и реклама, и стратегия предотвращения краж.
4: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости, спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит «Большой двадцатки», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс». Ранее о приглашении Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря. Исторический центр Волгограда превратится в большую зону платной парковки с 1 октября. С этого времени вводится режим полноценного платного функционирования парковочного пространства. Штраф за неуплату для граждан составит 2500 рублей, пишет V1. Яйца стали лидером по подорожанию в Волгоградской области среди продуктов питания за минувшую неделю. Таковы данные Волгоградстата. Цена на десяток повысилась на 6%. В среднем яйца стоят сейчас 81 рубль 74 копейки, пишет Высота 102. Магнитная буря бушует сегодня на Земле самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. Возмущение связано с обширной корональной дырой на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
4: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 сентября 1948 была основана японская транснациональная корпорация Honda Motor. Изобретатель Сэйтиро Хонда начинал с производства поршневых колец, а открыв компанию вместе с финансистом Такео Фудзисава, выпустил первый мопед Dream. К 60-м годам компания уже стала крупнейшим в мире производителем мотоциклов, а Сэйтиро задумал создать небольшие спортивные машины для узких японских дорог. Первым четырехколесным проектом стал миниатюрный родстер S350 с мотоциклетным мотором. В 1972-м появился Civic. Экономичный и экологичный автомобиль стал хитом, особенно после топливного кризиса 1973-го. В ассортименте Honda садовая, строительная и водомоторная техника, силовые установки и двигатели, а также легкий реактивный самолет бизнес-джет Honda Jet. В 2000-е Honda показала одного из первых гуманоидных андроидов – Асимо. Он умел ходить по лестнице, распознавать лица и жесты. Сегодня роботы трудятся на совместном предприятии «Джак Honda» в Гуанчжоу. Помогают собирать электрокроссоверы.
4: Радио «Спутник».

бросив ножки вниз, друг друга называть по имени.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Украина согласна на прекращение ударов по энергообъектам. Об этом сообщил президент Зеленский в интервью «Аксиос» по итогам встречи с Дональдом Трампом. Сейчас на повестке дня предложение прекращения огня в энергетической сфере. «Мы готовы», сообщил политик, цитирует его «Лента.ру». Между тем, глава МИДа России Сергей Лавров заявил накануне на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке о том, что Москва не будет делать паузы во время проведения СВО, так как научена горьким опытом. Россия готова только на всеобъемлющее заключение мира, пишет газета «Известия». За минувшую неделю в Волгоградской области больше всего подорожали яйца. По данным Волгоградстата, цена за десяток повысилась на 6% до средней отметки 81,74. Также выросли в цене макароны высшего сорта на 2,7%, а стоит в среднем 100 рублей за килограмм. Сахар, который стабильно дорожал в последнее время, подешевел на 1,3%. Сосиски и сардельки подешевели почти на 2%. Стоимость овощей осталась примерно на том же уровне. Заметнее всего подешевели картофель на 3,5% и морковь на 3,2%, пишет «Высота 102». Между тем, автозаправки в Волгоградской области не подняли цены на топливо за неделю. С 15 по 21 сентября цены не изменились ни на копейку, отмечают городские вести. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 72 рубля 63 копейки за литр. А Е-92 стоит, как и на позапрошлой неделе, в среднем 68,75. Цена АЕ-95 также не изменилась, составляет среднюю цифру 75 рублей 89 копеек за литр. Поклонники музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в соцсетях, выражают соболезнования его семье. Россияне отмечают его остроумие, компетентность и неподкупность. Журналистка Ксения Собчак, выражая соболезнования родным Соседова, назвала его символом музыкальной журналистики с 90-х годов и до наших дней. Напомню, телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Ему было 58 лет. Широкую известность Сергей Соседов получил в 1990-е в программе «Акула пера». Позже участвовал в музыкальных телепроектах, был телеведущим на НТВ. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Она призналась в том, что не могла поверить новостям об организации такого выступления. «Вы знаете, какое количество стран закрыли перед ним двери в виде отзыва виз и обнуления его концертов? С десяток. Ему закрыт въезд именно из-за его нацистских, антисемитских высказываний», напомнила Мария Захарова. Ранее организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге заявили, что вернут зрителям деньги за билеты, если выступление в итоге отменят, пишет «Лента.ру». Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке очень скоро вернемся. Далее на «Спутнике» Николай Носков.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу.

0: Ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Это команда «Градусы», только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» Оливия Адамс. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. 40 беспилотников были сбиты минувшей ночью над регионами России, сообщили в Минобороны. В Ростовской области повреждены административные строения нефтебазы. Пострадавших нет, пожара не произошло. В Краснооктябрьском районе Волгограда пожарные потушили горящий автомобиль. Возгорание произошло в ГСК «Транспортник». Вспыхнула легковушка ГАЗ-3102. Пострадавших нет. Спасатели напоминают автовладельцам о том, что нужно вовремя проходить техосмотр, следить за техсостоянием автомобиля. АЗС Волгоградской области не подняли цены на топливо за неделю. С 15 по 21 сентября они не изменились, отмечают городские вести. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 72 рубля 63 копейки за литр. Поклонники музыкального критика Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в социальных сетях и выражают соболезнования его семье. Телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Весной ему исполнилось 58 лет. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня дождь, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Лаура Паузениц над «Гудбай», еще «Фолс Гарден» и в самом начале «Сандра».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить?

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Лаура Паузини. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Шакира, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банк России готов смягчить кредитное регулирование по кредитам на защиту критической инфраструктуры. ЦБРФ даст банкам послабление по судам, которые выдаются юрлицам для инвестирования в защиту производства или инфраструктуры от атак беспилотников. Об этом сообщила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина на сессии Международного банковского форума, пишет РБК. По словам Набиуллина, это минимизирует будущие потери. Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом, который в этом году будет больше привычного. В конце сентября ФНС традиционно начинает рассылку, об этом пишет портал 66, и напоминает, что с 2020 годов транспортный налог не рос, но в 2025 вырос. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну лошадиную силу, но с 2025 года составила 14 рублей. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году ставки налога продолжат индексировать. В Волгограде сегодня пожарные тушили горящий автомобиль. Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе, сообщили в МЧС области. Вспыхнула легковушка ГАЗ-3102 в ГСК «Транспортник». Пожарный расчет ликвидировал возгорание, пострадавших, к счастью, нет. Спасатели напоминают автовладельцам о том, что нужно вовремя проходить техосмотр, следить за техническим состоянием автомобиля. Исправный огнетушитель в машине также необходим, пишет «Высота 102». Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября. Матч начнется в 15:00. С 25 сентября по 2 октября команда входит в режим тренировочных сборов с двухразовыми тренировками. Сборы и завершатся контрольным матчем. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут «Городские вести». Астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун. Она вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета.ру. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Ее песни наполнены каким-то особенным теплом, и песни Шаде приятно послушать в эти осенние деньки. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня уже 24 сентября, смотрим только вперед. У нас по плану группа Hi-Fi с песней «Беспризорник».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Это группа Hi-Fi и песня конца 90-х, если быть точнее, 99-го года. Ну а мы смотрим вперед, у нас по плану уже следующее лето. Это песня Next Summer Дамиана Дэвида. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про сказочных фей. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у фей не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир фей тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар фей можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия фей мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов «Гилли Сьют». Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в 18 веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография Сейл. Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. Сейл. Печатные решения. Мира 19. 33 50 17. Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Спутник».
2: Если вспомнить, что у природы нет ничего невозможного, то этой осенью невозможно остановиться. Хочется продолжать снова и снова любоваться прекрасной осенней природой. Делать это лучше, конечно, в компании с отличной музыкой. У нас впереди Оливия Дин и песня «So Easy to Fall in Love». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. В трех районах Волгограда в выходные отключат холодную воду, сообщили концессии водоснабжения. 26 и 27 сентября подачу воды приостановят в Центральном районе, Ворошиловском, а также в микрорайоне Толока. Будут проводить масштабные ремонтные работы на сетях, пишет «Высота 102». В Минприроды Красноярского края прошли обыски и выемка документов в рамках расследования уголовного дела о халатности из-за нападения медведей на людей, пишет «Москва-24». В этом году транспортный налог увеличится, напоминает портал 66. Налог выставляется за предыдущий год. В 25-м ставка выросла. Так, для машин с двигателями мощностью от 101 до 150 лошадиных сил ставка долгое время была 9 рублей 40 копеек за одну лошадиную силу. Теперь 14 рублей. На смену летней погоде в Волгоградскую области идут дожди. Сегодня по региону ожидаются дожди и грозы. Местами штормовой ветер до 20 метров в секунду. Температура днем по области до плюс 31. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
4: Реклама.
5: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
6: Тебе в «Золотой дракон».
7: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
6: «Золотой дракон».
8: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
6: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», к той самой тройке хитов, которые нас радуют в последние четверти часа. В этом выпуске у нас сплошные громкие имена: Сэм Мартин и Дэвид Гетта. Еще послушаем Майкла Джексона и уже скоро Элтон Джон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель». Тебя

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: Волгоградской области.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: КИС от мира.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Дэвид Гетта и Сэм Мартин «Dangerous». Вот нужно быть все-таки осторожным с хорошей музыкой, потому что некоторые мелодии могут так привязаться, хотя, с другой стороны, что в этом плохого? У нас впереди пятерка лучших песен любви, где одна песня романтичнее другой, пять песен любви. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди Роберт Майлз, мелодия «Children», музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь», 0+.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Компания «Сады Придония» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. Об этом сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жанна Эль Баро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. Представители США, а также страны Африки и Южной Америки не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом Совбеза ООН. Но его поддержал ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария. Италии. Глава МИДа России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк накануне. Он выступит с трибуны 26 числа. За сутки в Волгоградской области произошло 6 техногенных пожаров. Также спасатели трижды выезжали на сообщение о ДТП. На водных объектах происшествие не зарегистрировано, сообщили в МВД региона. Так, в Суровикинском районе на трассе столкнулись 2 грузовика. Один человек госпитализирован. В Краснооктябрьском районе Волгограда горел автомобиль на 6 квадратах. В Кировском районе Волгограда горел строительный мусор на 100 квадратных метрах в здании, которое не эксплуатируется. В Быково, а также в поселке Нижинском и хуторе Генераловском горели летняя кухня, гараж и хозпостройки. Во всех случаях пострадавших нет. Проводятся проверки, пишут городские вести. В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции и ФСБ провели рейд против нелегальной миграции. Нарушители на земле искали бойцы с автоматами, с воздуха дроны, пишет Высота 102. Были проверены 35 человек, из них 19 были доставлены в отдел по вопросу миграции, сообщили в МВД области. После проверки правоохранители зафиксировали 41 нарушение, в том числе 18 случаев работы без патента, 2 случая нарушения правил въезда. Полиция обнулила сроки пребывания в России 11 мигрантов. Организаторов нелегальной миграции устанавливают. При покупке квартиры на вторичном рынке большинство россиян привлекают риэлтора или агентство, таковых 69%. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% – помощь на отдельных этапах, показал опрос пресс-службы «Авито недвижимость». Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, пишет Урару. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, еще 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Но даже сильных дождей там не будет. Тайфун не пойдет в континентальную часть России. Он пойдет на Аляску через Берингово море, сообщает Москва-24. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют «Империя», «Поезд на Ленинград», чуть раньше у нас «One Republic», «Need Your Love». А прямо сейчас самое долгое и протяжное признание в любви. Уитни Хьюстон.

0: Если есть любовь, должно быть и счастье. В пяти песнях о любви только что Альбана и Рамина Пауэр, Фели Чита, Четвертерн Хейс, Insatiable. К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь только завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего рабочего четверга нам всем. Впереди у нас Nickelback, When We Stand Together.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Тайден». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Девочки смеются.
1: В разгар рабочего дня, пусть это даже будет четверг, очень важно найти время для себя, остановиться, подумать о прекрасном, безо всяких условностей, и сделать это под прекрасную музыку. У нас впереди Эния с песней «Only If». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Центробанк готов ослабить условия выдачи кредитов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Корректировка требований банковского регулирования коснется проектов, которые связаны с безопасностью и устойчивой работой объектов критической инфраструктуры, пишет РИА Новости. В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции вместе с региональным управлением ФСБ устроили облаву на нелегальных мигрантов. Нарушители искали бойцы с автоматами, а с воздуха дроны. Были проверены 35 человек, из них 19 доставлены в отдел полиции, сообщает «Высота 102». В Волгоградской области за сутки произошло 6 техногенных пожаров, сообщили в МЧС. В Краснооктябрьском районе Волгограда тушили автомобиль на 6 квадратах. В поселке Нижинском горели летняя кухня и гараж. Во всех случаях никто не пострадал, отмечают городские вести. Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же состоится. По крайней мере, об этом пишет городское издание 78.ru, ссылаясь на источник в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнером концертного тура рэпера, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
3: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
6: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, а лучшие хиты прошлых десятилетий собираются вместе в нашей с вами золотой коллекции и радуют нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас танцевальный хит «Имани», о том, что не надо стесняться, «Don't be so shy», чуть раньше «Моби» и откроет золотую коллекцию «Modern Talking».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Внимание, мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на

0: добавляем бодрости с помощью таких песен, добавляем энергии и движемся по намеченному плану в этом рабочем четверге. Впереди у нас Лиз Маклэрон, «Woman in Love». А еще у нас по плану инструментальная музыка. Послушаем Виктора Зинчука и мелодию «El Contour Pasa».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
5: 43-55-13. Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Свет».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Центробанк видит повышенный спрос на наличные в России, но ситуация полностью под контролем, рассказала сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. По ее словам, оценивать показатель следует на фоне общего роста денежной массы. В предыдущие годы удельный вес наличных резко сократился из-за высоких ставок по банковским вкладам. С их снижением ситуация выравнивается. Также Набиуллина сообщила на форуме о планах Центробанка ослабить регулирование выдачи кредитов юрлицам для инвестиций в защиту инфраструктуры от атак беспилотников, пишет РИА Новости. В городе Волжском локализован пожар на полигоне ТБО. Крупный пожар начался около полуночи. Как рассказали в администрации города, очаг возгорания на полигоне ТБО ООО «Волга-бизнес» локализован. Угрозы распространения огня нет, но горожане сообщили о дыме в городе. Ночью мусор горел на площади 3000 квадратных метров. К 11 утра площадь пожара составила 1500 квадратов. Тушение выполняется путем рекультивации. На место возгорания завозится земля, отсыпаются очаги горения, отметили в администрации Волжского, пишет «Комсомольская правда». В эту субботу, 26 сентября, волгоградцы примут участие во всероссийском забеге кросс-нации. В Волгограде торжественное открытие состоится в 10 утра на нижней террасе центральной набережной. В этом году мероприятие приурочено году единства народов России. По данным областного спорткомитета, только в Волгограде на старт зарегистрировались почти 1300 человек. Регистрация продолжается на портале госуслуги и на официальном сайте мероприятия. Участниками кросса нации могут стать люди любого возраста и уровня физподготовки, но нужна медицинская справка, пишет «Комсомольская правда». Ереван сидит не на двух стульях, а на одном армянском. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Армения планирует продолжать введение так называемой сбалансированной внешней политики. Так Пашинян ответил информслужбе «Вести». Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова призвала премьера Армении не перекладывать ответственность на других после его критики в адрес России и ОДКБ. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа утверждает, что Россия заберет у Армении все подарки, если Ереван будет подыгрывать Западу, цитирует его «Вечерняя Москва». Противоречивые данные поступают из СМИ о концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Выступление состоится, пишет городское издание 78.ru, ссылаясь на источник в американском агентстве Access Opera, которое выступает партнером концертного тура рэпера. Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября, говорится в этой публикации, пишет «Вечерняя Москва». Между тем, ранее организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге заявляли, что вернут зрителям деньги за билеты, если выступление в итоге отменят, писала газета.ру. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
4: Реклама.
5: Фу, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-00.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты — это «Why Con Dios» и «Вечные вопросы» в песне «What's a woman without a man». С вами Андрей Королёв. День добрый. Сегодня четверг, 24 сентября. Для кого-то четверг — очень важный день, потому что это подготовка к пятнице, а значит и к выходным. У нас впереди старый приятель, новый день календаря.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: рисуй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио Спутник.

0: Вроде бы знакомая песня, но как-то все звучит по-другому, немного динамично. И заодно послушали еще и саксофон Кенни Джи. Это знаменитый хит «Careless Whisper». А впереди у нас Крис Айзек и песня, которая стала его визитной карточкой «Wicked Game». Золотые хиты.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Вы спрашивали. Ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: Приятно, что нас сопровождает еще и отличная музыка. Буквально каждую секунду можно протянуть руку, сделать погромче. У нас впереди музыкант, известный под псевдонимом «Дати». Будем надеяться, что у него еще получится написать несколько крутых песен. Послушаем одну из его трендовых под названием «Take Me There». Ну а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 членов ООН, сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. АЗС в Волгоградской области не подняли цены на топливо за неделю. С 15 по 21 сентября они не изменились, отмечают городские вести. По данным Росстата, средняя стоимость бензина в регионе осталась на прежнем уровне – 72 рубля 63 копейки за литр. Опасный тайфун Дудь-Дюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточные Камчатки, пишет «Вечерняя Москва». Футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября. Матч начнется в 3 часа дня. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Энрике Иглесиас, Sting и уже скоро Сиси Кейдж, Soul Survivor.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Бизнесмены.
5: Чего мы хотим?
6: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
5: Как это получить?
6: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: уже в эти выходные узнаем, достанется ли награда Мадонне за клип на эту песню. Это музыкальная новинка 26-го года, песня «Бизар». Но даже если в эти выходные не будете следить за музыкальными новинками, наверняка выходные пройдут хорошо, уже можно, в принципе, об этом как-то помечтать. Впереди еще один повод для мечты. «Beach Boys», «California Dreamin'», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
2: Есть хорошие песни, которые нам помогают немного разогнаться, а потом немного остановиться. Впереди мистер Данос «Оу-ла-ла». Прекрасно подходящая песня для рабочего четверга. А прямо сейчас у нас новости.
3: Здравствуйте. Центробанк видит повышенный спрос на наличные в России, но ситуация полностью под контролем, заявила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина на международном банковском форуме, пишет Интерфакс. В Волгоградской области за сутки произошло 6 техногенных пожаров, сообщили в МЧС. В Краснооктябрьском районе Волгограда тушили автомобиль на 6 квадратах. В поселке Нижинском горели летняя кухня и гараж. Во всех случаях никто не пострадал, отмечают городские вести. В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции вместе с региональным управлением ФСБ устроили облаву на нелегальных мигрантов. Нарушители искали бойцы с автоматами, а с воздуха дроны. Были проверены 35 человек, из них 19 доставлены в отдел полиции, сообщает «Высота 102». Платье, которое подходит любой фигуре, назвали редакторы модного журнала Vogue. Оно с завязками на талии и представляет собой нечто среднее между платьем с запахом и фасоном с драпировкой. В таком наряде появилась на неделе моды в Нью-Йорке манекенщица Белла Хадид. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Art Vogue». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
4: Реклама.
5: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
7: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Hurts, Wonderful Life, чуть раньше Craig David и уже скоро Roxette, The Look откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Волгограда. Работы начнутся в 0 часов 26 сентября. Водоснабжение восстановят до 8 вечера 27-го. На время отключения организуют подвоз воды. В Волгоградской области объявили о масштабной плановой проверке системы оповещения населения. Сирены включат 7 октября во всех муниципалитетах. Проверка будет проходить с 10 утра до 10 часов 48 минут. Помимо сирен прозвучит сообщение «Внимание всем!» Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета безопасности. Ряд районных администраций также предупредили, что помимо привычных сирен и звуковых сигналов, предупреждение может транслироваться и в радио, и телеэфире. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84.40, евро 96.74.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это Кайли Миноук и песня «Slow». Между прочим, песня 2003 года, самое начало 2000-х. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня 24 сентября. И движемся вперед уже в сторону завершения рабочего дня. Впереди Агата Кристи с песней «Как на войне». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: Это Дуа Липа с песней «Гудини». Сегодня четверг, 24 сентября, и сегодня отмечается День моря. У кого-то от слова «море» возникают приятные воспоминания, а у кого-то уже строятся планы. Впереди Рой Орбисон, «Oh, Pretty Woman», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Не забываем про золотые хиты и, конечно же, помним про музыкальные новинки. У нас впереди Алекс Уоррен, который в прошлую пятницу отметил свой 26-й день рождения. Послушаем его песню «Fever Dream». Но сначала у нас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН, сообщил на Генассамблее ООН глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. США, а также страны Африки и Южной Америки не стали подписывать документ. Глава Кумылжинского района Валерий Денисов заявил о сложении полномочий и уходе на специальную военную операцию. Решение обдуманное и взвешенное, отметил чиновник, на которого ссылается В1. Средний доход жителя Волгограда достиг 69 тысяч рублей в месяц. Это подсчитали эксперты финансового университета при правительстве России. В рейтинге городов с населением выше 100 тысяч человек Волгоград по этому показателю оказался на 67 месте. В российских школах становится меньше двоечников, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Одновременно улучшаются результаты ЕГЭ и растет качество профессионального образования, цитирует министра «Парламентская газета». Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 17-19.
3: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
6: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на «Радио «Спутник».
2: В ближайшие 10 минут нас будут сопровождать песни золотой коллекции. Это музыка высокого класса, музыка проверенная. В этом выпуске у нас Элтон Джон и группа Blue. «Sorry seems to be the hardest word». Чуть раньше «Texas», «Summer Sun». И открою золотую коллекцию Борис Гарденер «I wanna wake up with you».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
7: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
8: Ах, Аконыч.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «КИС».
9: Кто мы?
10: Сисадмины.
9: Чего мы хотим?
10: Надежное не для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
9: Где мы это хотим?
10: В облаке.
9: Как это получить?
10: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
9: Подробности на kaspersky.ru.
11: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Импала, Дженни, Дракула, золотые хиты и то, что в моде. 24 сентября на календаре, а Всемирный день моря отмечается сегодня, но больше всего этому празднику рады, конечно, те, кто может этим самым морем насладиться в данный момент, а еще день системного аналитика тоже поздравляем. Из музыки впереди Сандра, Innocent Love.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска в «Экспокар». Проспект Университетский, 102.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Половина шестого на часах, рабочий четверг близок к завершению, это значит самые важные, сложные задачи уже можно отложить на завтра, и это здорово. Еще здорово, что впереди у нас Чиж-компания, вечная молодость, чуть раньше Ava Max, Kings and Queens. И новости коротко на радио «Спутник».
1: Здравствуйте. Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет, заявил представитель главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться, фейк. Систему оповещения населения проверят в Волгоградской области 7 октября. Сирены и сигнал «Внимание всем» прозвучат во всех муниципалитетах региона с 10 до 10 часов 48 минут. Проверка плановая. Центр Волгограда перекроют в субботу 26 сентября из-за Всероссийского дня бега. Больше тысячи спортсменов выйдут на нулевую продольную. Движение ограничат с 7 утра до 15 часов. В российский прокат вышел фильм «Романовы. Преданность и предательство» о Николае II. Картина посвящена последним годам жизни последнего императора. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: В пятницу нас ждет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда, всем нам прекрасного вечера, ну и в последние четверти часа мы предвкушаем встречу с хитами золотой коллекции. А в этой тройке Depeche Mode, Precious, Rednecks, Hold Me For A While и в самом начале 80-е Savage, Don't Cry Tonight.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Доллар 84.40, евро 96.74.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. На завтра нам обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Завтра днем до плюс 19.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Она стала настоящей культовой иконой поколения конца 90-х, начала нулевых на отечественной музыкальной сцене, полностью перевернув представление о популярной музыке того времени и предложив слушателям совершенно иную уникальную эстетику. Линда «Никогда» — музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем нам вечера. Майкл Джексон, мегахит «Билли Джин» у нас впереди. Уже вот-вот свежая песня «Милен Фармер». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Майкл Джексон, Билли Джин. Там, где музыка, прежде всего, та самая, которая нам строить и жить помогает. Благо, что на первая половина задач на сегодня уже выполнена. Всем стремимся к завершению рабочего дня. Хорошего вечера. Далее здесь елка. Пара.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган УО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: 7:07 на часах. Всем нам хорошего вечера. В нашей компании хорошо всегда. Далее Селин Дион, Бонжур, Пардон, Мерси. А сейчас Анна Романова. И все то, чего мы с вами наверняка не знали о феях. Спонсор «Горячей десятки» на радио «Спутник» ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Феи – это собирательное название сверхъестественных существ и духов в фольклоре народов Западной Европы. Феи обладают магической силой, способностью менять облик и вмешиваться в жизнь людей. Сегодня феи. Исторически у феи не было крыльев, они летали сами по себе. Крылья добавили художники 19 века. Именно тогда феи начали рисовать в виде маленьких девочек или молодых девушек. Феи совсем не обязательно добрые существа. Они могли наказать человека безумием, превратить его в животное или украсть у него важную вещь. Чтобы не привлекать к себе внимание, люди никогда не произносили слово «фея» вслух. Их называли добрыми соседями или мирным народом. Попасть в мир феи тоже было опасно. Время там идет иначе. Короткий визит к ним может обернуться столетием в мире людей. От чар феи можно защититься камнем с естественным сквозным отверстием. У нас такие называют куриным боком. Считалось, что если посмотреть сквозь дыру в камне, то магия феи мгновенно рассеется. В честь феи назван маскировочный костюм шотландских снайперов «Гилли Сьют». Гилли Ду – одинокий дух или фея, который жил в лесах Гэллаха и носил одежду из переплетенных листьев, мха и травы, полностью сливаясь с природой. В психологии есть понятие «эффект феи Динь-Динь». Оно названо в честь феи из Питера Пэна. Эффект заключается в том, что страх или комплекс существует до тех пор, пока в него верят. Долгое время считалось, что моделью для диснеевской «Динь-Динь» 1953 года была Мэрилин Монро. Но на самом деле ею была забытая сейчас актриса Маргарет Кэрри. Образ доброй феи крестной – это искусственный образ, созданный французскими писателями в 18 веке. Прямые предки феи крестных – это древнегреческие Мойры и римские Парки, богини судьбы. Именно они являлись колыбелью новорожденного младенца и наделяли ребенка дарами или проклятиями. Домашним феям в Англии категорически запрещалось дарить одежду. Оставленная в подарок рубашка воспринималась ими как оскорбление, рабское клеймо или знак увольнения. Джоан Роулинг взяла только последнее значение. В «Гарри Поттере» домашние эльфы получали свободу, когда им дарили что-то из одежды. И что на первом месте? У каждого из нас дома хотя бы один раз в жизни было мыло фей. Слово «фейри» по-английски – это буквально «фея». В 1898 году британская маловаренная компания «Томас Хидли и Ко» выпустила новое потрясающе мягкое и воздушное мыло, которое решили назвать «фейри», то есть «волшебным».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: В пятницу нас ждет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: компании любимой музыки осенним вечером особенно здорово. А впереди нас с вами ждет золотая коллекция в тройке часа на этот раз. Лирика от Шакиры, Underneath Your Clothes, Парк Горького, Moscow Calling. В самом начале Murray Head и Одна ночь в Бангкоке.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Look Khalid, Dive Into Me, новинка, которую мы где-то уже слышали, знаменитая синтезаторная мелодия из трека голландского продюсера Фатима Ямаха, действительно используется здесь, такая вот известная история на новый лад. С нами золотые хиты и то, что в моде, Сиси Кетч, далее и Westlife.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
3: 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Меньше слов, больше музыки. Прекрасное настроение осенним вечером. Приятный отдых и золотая коллекция впереди. На этот раз Моджо, Леди, Джессика, Джей, Касабланка. И в самом начале блистательная, неповторимая Бонни Тайлер.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Отдыхаем, мы думаем только о приятных вещах в компании отличной музыки. Леонис Скотт Кэллум, новинка «Stay», впереди дуэт Ума Турман. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор выпуска ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы, рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки, посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы, если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы, быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги, вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи, день дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы, могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: В пятницу нас ждет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: КИС Адмиры.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: В пятницу нас ждет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: романтическом вечере с нами, как всегда, песня о любви, самые красивые баллады, всем нам прекрасного отдыха. Ace of Base с нами далее, Bangles, Eternal Flame, сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор выпуска ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, если вы рассчитывали на быстрый успех, то вас может настигнуть разочарование. Результаты не будут блестящими. Тельцы, попытки наладить отношения или решить щекотливые вопросы окончатся неудачей. Лучше полагаться на простые и понятные договоренности. Близнецы. Рекомендуется держаться в рамках приличий и понятных всем правил. Попытки импровизации закончатся ссорой. Раки. Посвятите день спокойному решению личных вопросов. Дела, связанные с другими людьми, не закончатся ничем, но при этом сильно вас утомят. Львы. Если нужно принять решение, дождитесь второй половины дня или вечера. В это время у вас будет более адекватный взгляд на вещи. Девы. Быстрый успех сейчас может обернуться потерями в будущем. Лучше мыслить стратегически, а не тактически. Весы. Опасный день для общения с начальством и принятия решений. Ограничьтесь простыми и понятными делами. Скорпионы. Может появиться повод для беспокойства. Не стоит усугублять ситуацию принятием решений и большими тратами. Стрельцы. Возможно, разногласия с коллегами или недовольство тем, как идут дела. День нужно просто переждать. Козероги. Вряд ли у вас получится выехать на личном обаянии. Приготовьтесь поработать и даже поднапрячься. Водолеи. День дисциплины, четких договоренностей, понятных целей. Старайтесь делать все максимально хорошо. Рыбы. Могут возникнуть юридические или другие официальные вопросы. Стоит привести в порядок документы и оплатить имеющиеся штрафы.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: В пятницу нас ждет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла, днем в Волгограде до плюс 19.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.